0: Иисус, отпусти нам наши грехи, обвари нас вечного огня и приведи небеса все души, посебно ще тисте, ки са найбол потребне Твоего усмиления. Кралица апостолов,
1: проси за нас.
0: Кралица миру,
1: проси за нас.
0: Отче